ранна, дума кита, тира кита, дура кита, дуданна, тапкун, тапкун, та. Дуданна, тапкун, тапкун, та. Дуданна, тапкун, тапкун. Такачун, такачун. Паям мади, паям дэна, дора мади, анжан. Дэна манна, ранжан, парин, ад, шрингар, сад, анга, вар, мажа, джулата, джулата, ми, джулата, джулата, ми, чедата, саки, сарагам. Сарагам, сарагам, сарагам. Sarigam, sarigam, sarigam.